ген ноота ген варга ген агате баба гадан лая на ден ген баба ген варга ден ген гада па баба ни ма сабу да санга ма кона на пале ме репер то